Останки былых впечатлений пытались держать мою жизнь на плаву. От страшного ветра и землетрясения уже не бежали. Горел Голливуд, люди окаменели колени до дыр, стирая в молитвах, искали подвох. Плевали на Бога, не запоминая тепло, что дарила когда-то любовь. Я закручивал их.